0: один Фокстрот по Сьерра, один командир.
1: Continuamos
0: Lima, Eco y 122.

0: номер 3, Браво, 29-30, что там, уже позвонил по такси.
1: Yo continué la bajada de tren y Banar, previa 5-0 desde Banar, autorizado 10-10-3, 5-3.